0: кожне слово.
1: Маджинца Лукаш Майя зис Мюнстера.
2: Друде стеш в живенью пши вулких розпучах. Я са потом шецца прашам, што је тун праве пуч, киш я себо за мне пшемыслю? Как то я наш вуследжу? Сым се туте прашене по матуре стаю. Лада я до Библии, намаках стучку пшипсвох Заломоне. Там стей на цечем ставье, вспоминай на княза на шитких своих пучах, так вон че праве поведже. Але што то нетка за мой пуч, за мой розпуч река? Вем я нетко так, как дале понже? Скрутко прајање, ние, токо што там тиш не сте. Але там сте нешто друго, што ще хисче веле важнише, а што ще дале помо. Ја не вем кајки пуч ще бью волич, але вем за бо ми праве пуч показа. Джиш со я јенош на нјо спусчу.
1: Добрай Лукаш Майя зас Мюнстера, вена доку а самовитост чи сапскаго восадна хосвјаска.